0: власти отмечают, что новые правила направлены на повышение безопасности на дорогах. Парламент одобрил во втором чтении поправки в Трудовой кодекс, которые расширяют гарантии для работников с семейными обязанностями. Закон вводит новое понятие «работник с семейными обязанностями». К этой категории будут относиться лица, которые ухаживают за членами семьи, оказывают им материальную поддержку или заботятся о родственниках, включая людей с инвалидностью. И о погоде в Молдове. В пятницу 10 июля по всей территории страны пройдут дожди. В центре и на юге грозовые. Ветер будет дуть слабый с северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 26. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци радио Молдова.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: Bună dimineața, dragi elevi, stimați profesori! Continuăm transmisiunile speciale de la Radio Moldova dedicate sesiunii suplimentare de absolvire. În această dimineață are loc deschiderea plicurilor cu subiectele pentru examenul la limba și literatura română pentru Alolink.
3: Alături de noi este Diana Cojocaru, reprezentanta Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care va prezenta procedura oficială de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen.
4: Bună dimineața! Dragi elevi, astăzi, 10 iulie 2026, aveți o nouă oportunitate de a demonstra cunoștințele și competențele pe care le-ați dezvoltat la limba și literatura română. Priviți acest examen cu încredere și valorificați pe deplin efortul depus în pregătirea voastră. Abordați subiectele cu atenție și încredere în forțele proprii. Concentrați-vă asupra ceea ce știți și asupra progresului pe care l-ați construit de-a lungul anilor de școală. Vă dorim succes și multă inspirație! În atenția președinților centrelor de examene, vă rugăm să citiți atent informația de pe plicurile securizate, să vă convingeți că ele sunt pentru examenul la limba și literatura română Alolink, organizat astăzi, 10 iulie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 2. Repet, toate plicurile cu materialele pentru examenul de astăzi, 10 iulie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 2. Succes!
2: Ați urmărit în direct la Radio Moldova procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele examenului la limba și literatura română pentru Alolingv, susținut în cadrul sesiunii suplimentare de absolvire.
3: Le dorim tuturor candidaților inspirație, încredere și mult succes la examen!
1: Ascultați Radio Moldova.
5: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду сегодня начинает консультации с парламентскими партиями по вопросу назначения нового премьер-министра. В Молдове будет усилена защита персональных данных граждан. Украина требует от Совбеза ООН немедленной резолюции о прекращении огня. Подробности в выпуске. Президент Майя Санду сегодня начинает консультации с парламентскими партиями по вопросу назначения нового премьер-министра после отставки Александру Мунтяну. Первыми на обсуждение были приглашены оппозиционные фракции. Партия социалистов, партия коммунистов, блок «Альтернатива» заявили, что не будут участвовать, назвав консультации простой формальностью, которая не может повлиять на назначение будущего премьер-министра. Представители партии «Демократия дома» заявили, что придут в президентский дворец, но останутся на ступенях здания. В свою очередь представители фракции «Наша партия» уточнили, что, скорее всего, примут участие в консультациях и будут выступать за правительство, сформированное на основе более широкого политического консенсуса. Консультации продолжатся в субботу с депутатами от правящего большинства партии «Действие и солидарность». После завершения раунда обсуждений президент должна представить свою кандидатуру на пост премьер-министра. Новое правительство может быть приведено к присяге только после получения вотума доверия парламента. В Молдове будет усилена защита персональных данных граждан. Государственные учреждения, имеющие доступ к этим данным, будут обязаны вести строгий учет обращений и в любое время иметь возможность продемонстрировать, кто, когда и с какой целью обращался к информации. Например, если сотрудник полиции или прокурор получает доступ к данным человека в рамках расследования, он должен будет обосновать этот доступ. Новые правила изложены в проекте закона, который был принят в первом чтении в парламенте. Проект, разработанный Министерством юстиции, приводит национальное законодательство в соответствии с европейским и распространяется на полицию, прокуратуру, суды и другие компетентные органы. Новые положения требуют от учреждений обеспечения защиты данных, назначения лиц, ответственных за мониторинг и ведение полного учета обработки данных. Граждане будут иметь право узнать, обрабатываются ли их данные, и запросить подробную информацию об их использовании. За нарушение правил предусмотрены штрафы в размере до 2 миллионов леев. Проект будет вынесен на голосование во втором чтении. стратегические проекты энергетической инфраструктуры, реализуемые совместно с государствами Европейского Союза, могли бы быть осуществлены быстрее. Парламент в первом чтении проголосовал за законопроект, вводящий специальный механизм координации и утверждения таких инвестиций. Инициатива принадлежит Министерству энергетики и направлена на приведение молдавского законодательства в соответствии с европейским. Новые положения устанавливают особый правовой режим для энергетических проектов стратегического значения и создают единый контактный пункт для инвесторов, четкие сроки утверждения и улучшают координацию между участвующими учреждениями. Почти 3000 учащихся на следующей неделе будут сдавать дополнительную бак-сессию. Национальная экзаменационная комиссия утвердила список из 15 бак-центров, где будут проводиться экзамены. Этот список должен также доступен на сайте Moldova1MD. Экзаменационный марафон начнется в понедельник 13 июля с экзамена по румынскому языку и литературе для неносителей языка. Во вторник состоится экзамен по языку обучения, а в среду на иностранном языке. Самым загруженным станет четверг, когда более 2000 кандидатов будут сдавать экзамен по профильной дисциплине. 7 человек в возрасте от 17 до 25 лет были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в причастности к организованной преступной группировке, специализирующейся на грабежах. 7 подозреваемых в возрасте от 17 до 25 лет заманили 27-летнего мужчину в лес в коммуне Тухатин под предлогом продажи фруктов. Там, спрятав лица, они угрожали ему смертью и требовали 900 тысяч леев. После отказа жертвы они украли из машины деньги в нескольких валютах, причинив ущерб в сумме более 22 тысяч леев. В результате специальных следственных мероприятий все семеро были опознаны и задержаны, а часть украденного имущества была возвращена. Подозреваемые были арестованы на 30 дней для предварительного заключения. В случае признания вины им грозит от 10 до 12 лет лишения свободы, отмечают сотрудники правоохранительных органов. Жители Молдовы стали жить дольше. По данным Национального статистического бюро, средняя продолжительность жизни в Молдове в прошлом году достигла 72 лет и 8 месяцев, что на 8 месяцев больше, чем в 2024 году. Женщины остаются лидерами по продолжительности жизни и живут почти на 9 лет дольше мужчин. Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 77 лет и 2 месяца для женщин и 68 лет 4 месяца для мужчин. Отделение анестезиологии и интенсивной терапии, больницы скорой помощи были оснащены современной клинической информационной системой, которая устраняет бюрократию и повышает безопасность тяжелобольных пациентов. Новое программное обеспечение позволяет создавать электронные анестезиологические карты, осуществлять дистанционный мониторинг пациентов и в режиме реального времени цифровую документацию всего медицинского процесса в отделении интенсивной терапии. Электронный сбор данных предоставляет возможность детального анализа, использование лекарственных препаратов и расходных материалов для каждого пациента. Отпуск по беременности, родам и материнству будет включен в период уплаты пенсионных взносов. Таким образом, эти периоды будут признаваться эквивалентными, даже если социальные взносы не были уплачены. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении в парламенте. Одновременно были внесены поправки в Трудовой кодекс. Вводится понятие «работник» с семейными обязанностями для работников, осуществляющих уход за членом семьи или оказывающих ему поддержку. Родители-одиночки с детьми до 16 лет смогут работать в ночное время только с их письменного согласия. До сих пор это положение применялось к работникам, имеющим детей до 4 лет или детей-инвалидов. Поправки вступят в силу через 3 месяца после публикации в Monitor Official. Украина требует от Совбеза ООН немедленной резолюции о прекращении огня. Украинские дипломаты заявили о параличе этого института. Совет Безопасности ООН должен безотлагательно рассмотреть и принять резолюцию о прекращении огня в Украине. Такой шаг поможет преодолеть длительный паралич Международного института через действия России. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Укринформ. Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко во время заседания Совбеза заявил, что украинская сторона настаивает настаивать на решительных действиях. Этот документ должен стать лакмусовой бумажкой, которая покажет истинные намерения стран-членов ООН. В настоящее время Совет Безопасности ООН часто остается заблокированным. Причина – право вето Российской Федерации. Украина пытается найти механизмы, чтобы обойти этот барьер. Израиль поделился США разведданными о новом плане Ирана по убийству президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Wall Street Journal. По словам осведомленных источников, Израиль передал США новые разведданные, которые, по их словам, свидетельствуют о свежем плане Ирана убить президента Трампа. И о погоде. Сегодня переменная облачность, повсеместно проливные дожди с грозами. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 21, плюс 26 градусов, в столице плюс 24 градуса. Следующей ночью температура воздуха по стране составит плюс 11, плюс 16, в столице ночью плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Спустя неделю после отставки правительства Мунтяну сегодня начались консультации с парламентскими фракциями. Цены на нефтепродукты продолжают расти. Украина и Соединенные Штаты достигли политического соглашения о производстве истребителей-перехватчиков «Патриот» на территории Украины, заявил Владимир Зеленский. Подробности в выпуске. В администрации президента начались консультации по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Партия социалистов, партия коммунистов, блок «Альтернатива» заявили, что не будут участвовать, назвав консультации простой формальностью, которая не может повлиять на назначение будущего премьер-министра. Сегодня фракция «Наша партия» также объявила, что не примет участие в консультациях, заявив, что Молдове больше не нужно правительство ПАС 4.0, а необходимо либо правительство профессионалов, сформированное при участии нескольких партий, либо досрочные парламентские выборы. И тем не менее, к зданию президентуры пришла партия «Демократия дома». Однако участвовать во встрече с президентом Майей Санду ее представители отказались. Председатель партии Василий Костюк принес к президентуре плацинту как символический протест и рекомендовал сократить аппетиты чиновников. Он также сообщил, что его партия предлагает кандидатуру председателя парламента Игоря Гроссу на пост премьер-министра. Консультации продолжатся в субботу с депутатами от правящего большинства партии «Действия и солидарность». После завершения раунда обсуждений президент должна представить свою кандидатуру на пост премьер-министра. Новое правительство может быть приведено к присяге только после получения вотума доверия парламента. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с главой Офиса Совета Европы в Кишиневе Фальком Ланге, чей мандат завершается 1 августа. Стороны обсудили итоги майского председательства республики в Комитете министров ЕС, а также реализацию программ в сфере судебной реформы и борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства отметил важную роль рекомендаций группы государств по борьбе с коррупцией и экспертизы Венецианской комиссии в продвижении реформы юстиции. На встрече также подвели итоги председательства Молдовы в Комитете министров Совета Европы, которое завершилось в мае. Среди ключевых результатов этого периода были названы соглашения по Комитету управления специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, начало переговоров по юридическому инструменту борьбы с иностранными информационными манипуляциями и принятие Кишиневской декларации о социальных правах. В завершение собеседники обсудили внедрение плана действий Совета Европы для Республики Молдова на 2025-2028 годы. Программа объединяет проекты по поддержке юстиции, защите прав человека и борьбе с коррупцией. Председатель территориального отделения партии ШОР в Бричень Кристиан Пентя был приговорен к 4 годам лишения свободы. Он получил около 2 миллионов леев от организованной преступной группировки во главе с Иланом ШОРом на незаконное финансирование партии. Согласно приговору, недавно вынесенному Кишиневским судом, Пентя, действуя в интересах партии, сознательно принял незаконные средства. Деньги предназначались для политической деятельности отделения в Бричень. Он также был лишен права занимать должности и осуществлять административно-финансовое управление политическими партиями на срок до 4 лет. Суд также постановил конфисковать у Кристиана Пентя около 2 миллионов леев в пользу государства. 7-летний мальчик, пострадавший от удара током в Бельцах, находится в реанимации. 7-летний мальчик, получивший накануне вечером удар электрическим током в муниципе Белц, госпитализирован в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии Бельской клинической больницы. Напомним, 11-летняя сестра мальчика погибла. По предварительной информации, дети получили удар электрическим током во дворе дома, предположительно из-за использования неисправного удлинителя. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Цены на нефтепродукты продолжают расти в Молдове. Цена дизтоплива в Молдове превысит 26 леев. НАРЕ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 11 по 13 июля. Таким образом, бензин подорожает на 7 банов и будет стоить 28 леев 23 бана за литр. Цена на дизтопливо вырастет на 26 банов до 26 леев 2 банов за литр. В Молдове объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с риском возникновения пожаров. Метеорологи объявили желтый уровень пожарной опасности на всей территории страны. Предупреждение действует с 10 по 17 июля. В этот период возрастет вероятность возгорания сельскохозяйственных угодий, лесов, жилых домов, хозяйственных пристроек и складов с кормом. Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и по возможности воздержаться от разведения открытого огня вблизи жилья, сухой растительности и лесных массивов. Украина и США достигли политического соглашения о лицензировании производства перехватчиков «Патриот», заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что новые поставки ракет ожидаются в ближайшие дни, сообщает Reuters. Зеленский давно призывал к ускорению поставок перехватчиков, способных сбивать российские баллистические ракеты, необходимость которой стала еще больше, более актуальной после недавних атак на Киев и другие украинские города. Президент Украины заявил, что соглашение по беспилотникам еще не подписано, но уже есть документы, позволяющие американской стороне получать от Украины различные типы беспилотников для испытаний. Зеленский также объявил, что Украина и европейские союзники продолжат обсуждение разработки европейской системы противоракетной обороны, и в ближайшее время во Франции состоится встреча по этой теме. В результате атак дронов ВСУ загорелись Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и нефтебаза в Таганроге и Азове Ростовской области. Также атакован Азовский оптико-механический завод. Пожары случились и на нефтебазах в Ростовской области. В Таганроге зафиксирован пожар на территории морского порта, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слусарь. Кроме того, в Азове пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов. Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила эвакуацию жителей близлежащих домов. Согласно Осайнт-анализу, издание «Астра», в морском порту Таганрога горит нефтебаза «Курган-нефтепродукт», в Азове нефтебаза ООО «Корт». Принятие дополнительных санкций против России, которые ранее анонсировала главный дипломат ЕС Кая Каллас, ожидается 13 июля. На заседании Совета ЕС по иностранным делам пишет Eurointegration.com.ua. Предложения о новых ограничениях против России были внесены в минувшую пятницу после очередного массированного российского обстрела Киева в ночь на 2 июля. По словам источников, санкции получили широкую поддержку. По данным СМИ, новые санкции планируется применить в общей сложности к 5 юридическим лицам и 1 физическому лицу, причастным к разработке и производству компонентов, превышающих боевые возможности российских дронов «Шахет» и «Герань». Они возбудили уголовное дело после атаки на машину ТЦК во Львове. В последние годы их число резко возросло по мере затягивания боев и усталости общества. Накануне вечером в западном Львове толпа людей окружила и перевернула автомобиль ТЦК, скандируя позор. Инцидент вызвал резкую реакцию украинских властей. Некоторые чиновники призвали направлять недовольство на Россию, а не на армию. По данным властей, беспорядки начались после того, как сотрудники военкомата задержали мужчину, подозреваемого в уклонении от военной службы. На опубликованных в соцсетях видео видно, как поздно вечером в среду во Львове толпа окружает и атакует машину, и снимая происходящее на телефоны. По данным прокуратуры, позже люди атаковали полицейского, который прибыл, чтобы успокоить население. В 2022 году полиция сообщала всего о 5 нападениях на сотрудников ТЦК, тогда как в прошлом году их число достигло 341, передает агентство «Интерфакс Украина». Российская Федерация и Китай разработали стратегию физического уничтожения спутников Starlink. Пекин и Москва готовят совместные меры против компании Илона Маска и его сети. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на совместное расследование изданий Insider. Журналисты получили доступ к конфиденциальным документам третьего китайско-российского форума. Эта закрытая встреча прошла в Гуанчжоу в ноябре 2023 года. Власти обеих стран официально не сообщали о существовании этой площадки. Китайская сторона предложила россиянам поэтапную стратегию борьбы со спутниками Илона Маска. И о погоде. Завтра переменная облачность, повсеместно проливные дожди с грозами, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 21, плюс 26 градусов, в столице плюс 24, ночью температура воздуха по стране составит плюс 11, плюс 16, в столице ночью плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Парламентская фракция партии «Действия и солидарность» выдвинет Василия Туфана кандидатом на должность премьер-министра на консультациях с президентом, которые состоятся 11 июля. Об этом сообщил лидер ПАС Игорь Гроссу. По его словам, после нескольких часов обсуждений с кандидатом стороны пришли к общему пониманию ключевых целей – вступления Молдовы в Европейский Союз, реформирование государственных учреждений и экономического роста. Сам Василий Туфан заявил, что выдвижение является для него большой честью, но одновременно и огромной ответственностью. В ПАС отмечают, что Туфан имеет опыт в бизнесе, инвестициях и управлении, полученные как в Молдове, так и за рубежом. Напомню, бывший премьер-министр Александр Мунцяну подал в отставку на прошлой неделе, заявив, что больше не может выполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями. Сейчас обязанности главы правительства исполняет вице-премьер Евгенос Мукеску. Депутат партии «Действия и солидарность» Александр Трубко подал заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом он сообщил 10 июля, объяснив решение скандалом вокруг его экономической деятельности. По словам Трубки, ситуация влияет на имидж и доверие ко всей команде ПДС, поэтому он считает правильным покинуть парламент. При этом он заявил, что остается членом партии и продолжит работать над целью вступления Молдовы в Европейский Союз. Ранее вокруг депутата возникли вопросы в связи с его участием в строительном проекте через компанию Q&A Consult, связанные с приобретением земельного участка в Трушень. Трубка обратился в национальный орган по неподкупности с просьбой проверить его деятельность. Теперь, по его словам, учреждение должно завершить проверку и представить выводы. Республика Молдова получила право запросить третий транш финансирования в размере более 191 миллиона евро в рамках механизма реформ и роста Европейского Союза. Как сообщили в правительстве, страна выполнила 18 из 20 запланированных реформ, предусмотренных планом роста на 2025-2027 годы. Запрос на выделение средств уже одобрен Межведомственным комитетом по стратегическому планированию. В случае положительной оценки Европейской комиссии Молдова получит около 157 миллионов евро, поскольку часть средств была перечислена в виде предварительного финансирования еще в 2025 году. Средства направят на реализацию крупных проектов, включая строительство региональной больницы в Белс, повышение энергоэффективности общественных зданий, развитие систем водоснабжения, сельского хозяйства, профессионального образования и стратегической инфраструктуры. В Молдове продолжается рост цен на основные виды топлива. Уже в ближайшие выходные бензин подорожает еще на 7 банов и достигнет максимальной цены в 28 лей в 23 бана за литр. Дизельное топливо вырастет в цене на 26 банов. Его предельная стоимость составит 26 леев 2 бана за литр. Цены устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике на основе международных котировок. Несмотря на то, что мировые цены на нефть остаются ниже апрельских уровней, в последние дни они выросли на фоне новой эскалации конфликта между США и Ираном. Все больше жителей Приднестровского региона отказываются от нейтральных регистрационных номеров в пользу государственных номеров Республики Молдова.